0: MFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку. Пора просувать.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Пари, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапога тишусь. Я усею тут своих вибраций.